0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно указам президента Петра Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Регак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петр Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной Европейской газовой конференции, состоявшейся 16 июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости от ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшие десятилетия. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
0: Тема дня.
2: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны установить очень четкие правила, пояснил лидер партии «Глаз СД» Матуш Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформа будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходят обсуждения подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ГЛАЗСД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничения элементов, вызывающих привыкание, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм. Хочу напомнить, безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость, журналист Петер Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы – тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. С журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
2: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
2: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
3: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
2: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
3: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
5: Мы сделали скоро уж 400 реляций.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
3: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
3: Друзья, Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Руска а Советского Звезду. А ишли мы от
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броза Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
3: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
5: Памятки о музее, а музей вообще приятно прекрасно, что мы номинованы.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
3: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
2: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы – Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет. С чего началась наша беседа? С главных сокровищ архива Словацкого радио.
1: Наша наистаршая награвка походит с 90-х годов 19-го столетия.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
0: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
1: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
2: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
0: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
1: Последних приблизно 15-16 роков е уж на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
0: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
1: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
2: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
0: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться? Спросила я Анку Жидыкову.
2: Вы правы, работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
0: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
1: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
2: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно указам президента Петра Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Регак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петр Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной Европейской газовой конференции, состоявшейся 16 июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшие десятилетия. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
0: Тема дня.
2: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны установить очень четкие правила, пояснил лидер партии «Глаз СД» Матуш Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформа будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходит обсуждение подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ГЛАЗСД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничения элементов, вызывающих привыкание, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость-журналист Петер Турчик очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно – с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
2: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
2: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
3: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
2: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
3: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
3: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходят 24 программы, посвященные разным темам.
3: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Руска а Советского Звезду. А ишли мы от...
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
3: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
3: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
2: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
4: Словацкое радио «100 лет в эфире».
3: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič

0: мне каждый.
1: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
2: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19-storočia.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходят, окрем студентов, которые работают на своих студентских работах.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
3: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
2: Это очень специфический друг архива.
3: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
0: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно указам президента Петро Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Регак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петро Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной европейской газовой конференции, состоявшейся 16 июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшее десятилетие. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
0: Тема дня.
2: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны установить очень четкие правила, пояснил лидер партии «Глаз СД» Матуш Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформам будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты Министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходит обсуждение подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ХЛАЗСД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничения элементов, вызывающих привыкание, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм. Хочу напомнить, безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость-журналист Петер Турчик очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. С журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
5: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
6: Я сам пришел в року 1993.
5: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Витте». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
3: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
6: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
5: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
6: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
5: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
3: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
6: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
5: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
3: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
5: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходят 24 программы, посвященные разным темам.
3: друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
6: Дейны Русска а Советского Звезу. А шли мы от...
5: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
3: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
5: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
3: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
5: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
7: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: не каждый.
1: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы – Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет. С чего началась наша беседа? С главных сокровищ архива Словацкого радио.
2: Наша найстаршая награвка походит с 90-х годов минулого 19-го столетия.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20-го века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
3: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться? Спросила я Анку Жидыкову.
2: Это очень специфический друг архива.
3: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
0: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно указам президента Петро Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Регак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петро Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной Европейской газовой конференции, состоявшейся 16 июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшее десятилетие. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
0: Тема дня.
2: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны установить очень четкие правила, пояснил лидер партии «Глаз СД» Матуш Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформам будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты Министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходит обсуждение подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ХЛАЗСД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничения элементов, вызывающих привыкание, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость-журналист Петер Турчик очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. С журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
5: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
6: Я сам пришел в року 1993.
5: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Витте». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
3: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
6: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
5: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
6: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
5: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
3: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
6: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
5: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
3: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
5: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
3: Друзья, Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
6: Дейны Русска а Советского Звезу. А шли мы от...
5: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
3: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
6: Действительно,
5: мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
3: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
5: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
7: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: мне каждый.
1: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
2: Наша наистаршая награвка походит с 90-х годов 19-го столетия.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков е уж на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
3: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
3: Вы правы, работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
0: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Конституционный суд Словакии постановил, что правительство обязано незамедлительно запросить у парламента вотум доверия, как только будет зафиксировано превышение установленного законом порога государственного долга. Формулировка «без излишней задержки» трактуется судом как немедленные активные действия со стороны правительства без каких-либо неоправданных промедлений. При этом ни Конституция, ни закон о бюджетной ответственности не предусматривают для этого 30-дневного срока. Поводом для разъяснения стало обращение группы оппозиционных депутатов. По данным Евростата, опубликованным 21 октября 2025 года, государственный долг Словакии составил 59,7% ВВП. Однако правительство так и не запросило вотум доверия на заседании парламента в ноябре-декабре 2025 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что после решения Конституционного суда правительство незамедлительно запросит у парламента вотум доверия. В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что решение суда подтвердило его позицию. Правительство должно было обратиться за вотумом доверия в связи с превышением порога государственного долга значительно раньше. По мнению президента, Национальный совет мог бы рассмотреть этот запрос уже на ближайшем заседании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает решение Конституционного суда и признает обязанность правительства запросить вотум доверия в парламенте. Выступая после заседания правительства, он пояснил, что прежде рассчитывал подать такой запрос в связи с рассмотрением бюджета, однако готов подчиниться позиции суда. Фицо поблагодарил Конституционный суд за своевременное решение, позволяющее воспользоваться тем, что депутаты еще находятся в Братиславе на парламентской сессии. Словацкий парламент перенес обсуждение законопроекта о голосовании по почте из-за рубежа на осеннюю сессию, которая начнется 15 сентября. Причиной стали разногласия внутри коалиции. Партия СНС настаивает на повышении порога преференциальных голосов для получения депутатского мандата с нынешних 3% до 8%, тогда как представители партии сельских районов категорически против включения этой нормы в законопроект. Председатель СНС Андрей Данко допустил возможность компромисса, в частности, снижение предлагаемого порога или ограничение числа кандидатов, которые могут быть избраны по преференциям. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что накануне заседания Европейского совета впервые лично встретится с венгерским премьером Петром Мадером, а также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, преимущественно по вопросу процесса вступления Украины в ЕС и организации совместного заседания словацкого и украинского правительств. Кроме того, Фицо намерен переговорить с представителями Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре в связи с исполнительным производством против гражданского объединения «Проект Форум». Европейская комиссия одобрила словацкую схему государственной помощи на сумму 1 миллиард евро для поддержки производственных мощностей в области чистых технологий. Средства будут предоставляться в форме грантов и налоговых льгот как малому и среднему бизнесу, так и крупным предприятиям, инвестирующим в расширение зеленого производства. Схема действует в рамках соглашения о чистой промышленности и рассчитана до 31 декабря 2030 года.
0: Тема дня.
1: Около половины жителей Словакии ощутимо скорректировали свои планы на летний отпуск под влиянием роста цен. 23% опрошенных сообщили, что выберут более короткий отпуск или направятся в более близкое место для отдыха, а еще 26% остановились на более доступном варианте отдыха. Лишь каждый четвертый, 26%, заявил, что удорожание никак не повлияло на его планы. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Братиславы. Более трети из них, 35%, сообщили, что их отпускные планы остаются неизменными. Таковы результаты опроса компании ХТВ, проведенного в мае этого года среди 1050 респондентов при участии агентства Ipsos. Согласно результатам исследования, треть опрошенных рассчитывает в этом году потратить на отпуск больше, чем прежде. Примерно столько же, 30,5%, полагают, что их расходы останутся на прежнем уровне, и лишь немногим менее 13% намерены сократить траты. Меньше всего тех, кто вовсе не планирует отпуск, в Братиславе. Таких в словацкой столице лишь 11%. На противоположном полюсе находится Трнавский край, где целых 25% жителей не собираются никуда ехать этим летом. Примечательно, что интерес жителей этого региона к зарубежному отдыху сопоставим со среднесловацким показателем, однако внутренний туризм они выбирают значительно реже. Самым популярным направлением по-прежнему остается Европа, почти 41%. На втором месте – отдых внутри страны, почти 23%. В Америку или Африку планируют отправиться 6% респондентов, в Азию – 3%. Почти каждый десятый еще не определился с выбором, остальные не планируют путешествовать вовсе. Что касается способов оплаты, безусловно, доминирует банковская карта. Ее предпочитают почти 60% опрошенных. Остальные предпочитают заранее обменять наличные в банке 22% или снимать деньги в банкоматах на месте почти 13%, что при высоких комиссиях может оказаться весьма накладным вариантом. При этом большинство словаков, 60%, не принимают во внимание ни инфляцию, ни динамику обменного курса в стране назначения. Аналитики также обратили внимание на то, что нынешний летний сезон разворачивается на фоне беспрецедентных событий на Ближнем Востоке, прежде всего эскалации напряженности вокруг Ирана и закрытия стратегических и торговых маршрутов, в частности Армузского пролива. Эти факторы коренным образом влияют на мировые энергетические рынки и, как следствие, на кошельки словацких туристов. Если в предыдущие годы в контексте летнего отдыха мы говорили главным образом об инфляции в курортных центрах и колебаниях валютных курсов относительно евро, то лето 2026 года однозначно проходит под знаком резкого роста цен и высокой волатильности стоимости бензина, дизельного топлива и авиакеросина, подчеркнул аналитик финансовых рынков ХТВ Ондрей Грегуш.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
4: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
4: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, можно, они не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
4: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať.
4: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
4: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, поведало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас выгодне.
4: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Ešte si ja, ešte si ja pohár vínka vypijem.
0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Гурбала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
3: История виноградства в Пезинку и в его ближайшем околии.
4: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пезинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
4: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
4: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
3: Ян Визер был назван таким человеком.
4: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
4: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенный. определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мамы ту наивечую сберку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекции, демонстрации фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Конституционный суд Словакии постановил, что правительство обязано незамедлительно запросить у парламента вотум доверия, как только будет зафиксировано превышение установленного законом порога государственного долга. Формулировка «без излишней задержки» трактуется судом как немедленные активные действия со стороны правительства без каких-либо неоправданных промедлений. При этом ни Конституция, ни закон о бюджетной ответственности не предусматривают для этого 30-дневного срока. Поводом для разъяснения стало обращение группы оппозиционных депутатов. По данным Евростата, опубликованным 21 октября 2025 года, государственный долг Словакии составил 59,7% ВВП. Однако правительство так и не запросило вотум доверия на заседании парламента в ноябре-декабре 2025 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что после решения Конституционного суда правительство незамедлительно запросит у парламента вотум доверия. В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что решение суда подтвердило его позицию. Правительство должно было обратиться за вотумом доверия в связи с превышением порога государственного долга значительно раньше. По мнению президента, Национальный совет мог бы рассмотреть этот запрос уже на ближайшем заседании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает решение Конституционного суда и признает обязанность правительства запросить вотум доверия в парламенте. Выступая после заседания правительства, он пояснил, что прежде рассчитывал подать такой запрос в связи с рассмотрением бюджета, однако готов подчиниться позиции суда. Фицо поблагодарил Конституционный суд за своевременное решение, позволяющее воспользоваться тем, что депутаты еще находятся в Братиславе на парламентской сессии. Словацкий парламент перенес обсуждение законопроекта о голосовании по почте из-за рубежа на осеннюю сессию, которая начнется 15 сентября. Причиной стали разногласия внутри коалиции. Партия СНС настаивает на повышении порога преференциальных голосов для получения депутатского мандата с нынешних 3% до 8%, тогда как представители партии сельских районов категорически против включения этой нормы в законопроект. Председатель СНС Андрей Данко допустил возможность компромисса, в частности, снижение предлагаемого порога или ограничение числа кандидатов, которые могут быть избраны по преференциям. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что накануне заседания Европейского совета впервые лично встретится с венгерским премьером Петром Мадером, а также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, преимущественно по вопросу процесса вступления Украины в ЕС и организации совместного заседания словацкого и украинского правительств. Кроме того, Фицо намерен переговорить с представителями Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре в связи с исполнительным производством против гражданского объединения «Проект Форум». Европейская комиссия одобрила словацкую схему государственной помощи на сумму 1 миллиард евро для поддержки производственных мощностей в области чистых технологий. Средства будут предоставляться в форме грантов и налоговых льгот как малому и среднему бизнесу, так и крупным предприятиям, инвестирующим в расширение зеленого производства. Схема действует в рамках соглашения о чистой промышленности и рассчитана до 31 декабря 2030 года.
0: Тема дня.
1: Около половины жителей Словакии ощутимо скорректировали свои планы на летний отпуск под влиянием роста цен. 23% опрошенных сообщили, что выберут более короткий отпуск или направятся в более близкое место для отдыха, а еще 26% остановились на более доступном варианте отдыха. Лишь каждый четвертый, 26%, заявил, что удорожание никак не повлияло на его планы. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Братиславы. Более трети из них, 35%, сообщили, что их отпускные планы остаются неизменными. Таковы результаты опроса компании ХТВ, проведенного в мае этого года среди 1050 респондентов при участии агентства Ipsos. Согласно результатам исследования, треть опрошенных рассчитывает в этом году потратить на отпуск больше, чем прежде. Примерно столько же, 30,5%, полагают, что их расходы останутся на прежнем уровне, и лишь немногим менее 13% намерены сократить траты. Меньше всего тех, кто вовсе не планирует отпуск, в Братиславе. Таких в словацкой столице лишь 11%. На противоположном полюсе находится Тернавский край, где целых 25% жителей не собираются никуда ехать этим летом. Примечательно, что интерес жителей этого региона к зарубежному отдыху сопоставим со среднесловацким показателем, однако внутренний туризм они выбирают значительно реже. Самым популярным направлением по-прежнему остается Европа – почти 41%. На втором месте – отдых внутри страны – почти 23%. В Америку или Африку планируют отправиться 6% респондентов, в Азию – 3%. Почти каждый десятый еще не определился с выбором, остальные не планируют путешествовать вовсе. Что касается способов оплаты, безусловно, доминирует банковская карта. Ее предпочитают почти 60% опрошенных. Остальные предпочитают заранее обменять наличные в банке 22% или снимать деньги в банкоматах на месте почти 13%, что при высоких комиссиях может оказаться весьма накладным вариантом. При этом большинство словаков, 60%, не принимают во внимание ни инфляцию, ни динамику обменного курса в стране назначения. Аналитики также обратили внимание на то, что нынешний летний сезон разворачивается на фоне беспрецедентных событий на Ближнем Востоке. Прежде всего, эскалации напряженности вокруг Ирана и закрытия стратегических и торговых маршрутов, в частности, Ормузского пролива. Эти факторы коренным образом влияют на мировые энергетические рынки и, как следствие, на кошельки словацких туристов. Если в предыдущие годы в контексте летнего отдыха мы говорили главным образом об инфляции в курортных центрах и колебаниях валютных курсов относительно евро, то лето 2026 года однозначно проходит под знаком резкого роста цен и высокой волатильности стоимости бензина, дизельного топлива и авиакеросина, подчеркнул аналитик финансовых рынков ХТВ Ондрей Грегуш.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
4: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
4: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, возможно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
4: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať.
4: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
4: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, поведало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас выгодне.
4: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеет в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку, а в его наиболее околе.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – велтлины, рислинги или пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую рислинг влашский, велтинский зеленый или франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
1: Ян Визер был назван таким человеком.
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наибольшую сборку исторических винорадницких лесов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не скансен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Конституционный суд Словакии постановил, что правительство обязано незамедлительно запросить у парламента вотум доверия, как только будет зафиксировано превышение установленного законом порога государственного долга. Формулировка «без излишней задержки» трактуется судом как немедленные активные действия со стороны правительства без каких-либо неоправданных промедлений. При этом ни Конституция, ни закон о бюджетной ответственности не предусматривают для этого 30-дневного срока. Поводом для разъяснения стало обращение группы оппозиционных депутатов. По данным Евростата, опубликованным 21 октября 2025 года, государственный долг Словакии составил 59,7% ВВП. Однако правительство так и не запросило вотум доверия на заседании парламента в ноябре-декабре 2025 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что после решения Конституционного суда правительство незамедлительно запросит у парламента вотум доверия. В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что решение суда подтвердило его позицию. Правительство должно было обратиться за вотумом доверия в связи с превышением порога государственного долга значительно раньше. По мнению президента, Национальный совет мог бы рассмотреть этот запрос уже на ближайшем заседании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает решение Конституционного суда и признает обязанность правительства запросить вотум доверия в парламенте. Выступая после заседания правительства, он пояснил, что прежде рассчитывал подать такой запрос в связи с рассмотрением бюджета, однако готов подчиниться позиции суда. Фицо поблагодарил Конституционный суд за своевременное решение, позволяющее воспользоваться тем, что депутаты еще находятся в Братиславе на парламентской сессии. Словацкий парламент перенес обсуждение законопроекта о голосовании по почте из-за рубежа на осеннюю сессию, которая начнется 15 сентября. Причиной стали разногласия внутри коалиции. Партия СНС настаивает на повышении порога преференциальных голосов для получения депутатского мандата с нынешних 3% до 8%, тогда как представители партии сельских районов категорически против включения этой нормы в законопроект. Председатель СНС Андрей Данко допустил возможность компромисса, в частности, снижение предлагаемого порога или ограничение числа кандидатов, которые могут быть избраны по преференциям. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что накануне заседания Европейского совета впервые лично встретится с венгерским премьером Петром Мадером, а также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, преимущественно по вопросу процесса вступления Украины в ЕС и организации совместного заседания словацкого и украинского правительств. Кроме того, Фицо намерен переговорить с представителями Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре в связи с исполнительным производством против гражданского объединения «Проект Форум». Европейская комиссия одобрила словацкую схему государственной помощи на сумму 1 миллиард евро для поддержки производственных мощностей в области чистых технологий. Средства будут предоставляться в форме грантов и налоговых льгот как малому и среднему бизнесу, так и крупным предприятиям, инвестирующим в расширение зеленого производства. Схема действует в рамках соглашения о чистой промышленности и рассчитана до 31 декабря 2030 года.
0: Тема дня.
1: Около половины жителей Словакии ощутимо скорректировали свои планы на летний отпуск под влиянием роста цен. 23% опрошенных сообщили, что выберут более короткий отпуск или направятся в более близкое место для отдыха, а еще 26% остановились на более доступном варианте отдыха. Лишь каждый четвертый, 26%, заявил, что удорожание никак не повлияло на его планы. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Братиславы. Более трети из них, 35%, сообщили, что их отпускные планы остаются неизменными. Таковы результаты опроса компании ХТВ, проведенного в мае этого года среди 1050 респондентов при участии агентства Ipsos. Согласно результатам исследования, треть опрошенных рассчитывает в этом году потратить на отпуск больше, чем прежде. Примерно столько же, 30,5%, полагают, что их расходы останутся на прежнем уровне, и лишь немногим менее 13% намерены сократить траты. Меньше всего тех, кто вовсе не планирует отпуск, в Братиславе. Таких в словацкой столице лишь 11%. На противоположном полюсе находится Тернавский край, где целых 25% жителей не собираются никуда ехать этим летом. Примечательно, что интерес жителей этого региона к зарубежному отдыху сопоставим со среднесловацким показателем, однако внутренний туризм они выбирают значительно реже. Самым популярным направлением по-прежнему остается Европа, почти 41%. На втором месте отдых внутри страны, почти 23%. В Америку или Африку планируют отправиться 6% респондентов, в Азию – 3%. Почти каждый десятый еще не определился с выбором, остальные не планируют путешествовать вовсе. Что касается способов оплаты, безусловно, доминирует банковская карта. Ее предпочитают почти 60% опрошенных. Остальные предпочитают заранее обменять наличные в банке 22% или снимать деньги в банкоматах на месте почти 13%, что при высоких комиссиях может оказаться весьма накладным вариантом. При этом большинство словаков, 60%, не принимают во внимание ни инфляцию, ни динамику обменного курса в стране назначения. Аналитики также обратили внимание на то, что нынешний летний сезон разворачивается на фоне беспрецедентных событий на Ближнем Востоке. Прежде всего, эскалации напряженности вокруг Ирана и закрытия стратегических и торговых маршрутов, в частности, Ормузского пролива. Эти факторы коренным образом влияют на мировые энергетические рынки и, как следствие, на кошельки словацких туристов. Если в предыдущие годы в контексте летнего отдыха мы говорили главным образом об инфляции в курортных центрах и колебаниях валютных курсов относительно евро, то лето 2026 года однозначно проходит под знаком резкого роста цен и высокой волатильности стоимости бензина, дизельного топлива и авиакеросина, подчеркнул аналитик финансовых рынков ХТВ Ондрей Грегуш.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно.
4: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
4: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, возможно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
4: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať.
4: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
4: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, поведало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас выгодне.
4: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку и в его ближайшем околии.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена в период существования Римской империи элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пизинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пизинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вины, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется, и только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наивечую сборку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Конституционный суд Словакии постановил, что правительство обязано незамедлительно запросить у парламента вотум доверия, как только будет зафиксировано превышение установленного законом порога государственного долга. Формулировка «без излишней задержки» трактуется судом как немедленные активные действия со стороны правительства без каких-либо неоправданных промедлений. При этом ни Конституция, ни закон о бюджетной ответственности не предусматривают для этого 30-дневного срока. Поводом для разъяснения стало обращение группы оппозиционных депутатов. По данным Евростата, опубликованным 21 октября 2025 года, государственный долг Словакии составил 59,7% ВВП. Однако правительство так и не запросило вотум доверия на заседании парламента в ноябре-декабре 2025 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что после решения Конституционного суда правительство незамедлительно запросит у парламента вотум доверия. В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что решение суда подтвердило его позицию. Правительство должно было обратиться за вотумом доверия в связи с превышением порога государственного долга значительно раньше. По мнению президента, Национальный совет мог бы рассмотреть этот запрос уже на ближайшем заседании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает решение Конституционного суда и признает обязанность правительства запросить вотум доверия в парламенте. Выступая после заседания правительства, он пояснил, что прежде рассчитывал подать такой запрос в связи с рассмотрением бюджета, однако готов подчиниться позиции суда. Фицо поблагодарил Конституционный суд за своевременное решение, позволяющее воспользоваться тем, что депутаты еще находятся в Братиславе на парламентской сессии. Словацкий парламент перенес обсуждение законопроекта о голосовании по почте из-за рубежа на осеннюю сессию, которая начнется 15 сентября. Причиной стали разногласия внутри коалиции. Партия СНС настаивает на повышении порога преференциальных голосов для получения депутатского мандата с нынешних 3% до 8%, тогда как представители партии сельских районов категорически против включения этой нормы в законопроект. Председатель СНС Андрей Данко допустил возможность компромисса, в частности, снижение предлагаемого порога или ограничение числа кандидатов, которые могут быть избраны по преференциям. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что накануне заседания Европейского совета впервые лично встретится с венгерским премьером Петром Мадером, а также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, преимущественно по вопросу процесса вступления Украины в ЕС и организации совместного заседания словацкого и украинского правительств. Кроме того, Фицо намерен переговорить с представителями Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре в связи с исполнительным производством против гражданского объединения «Проект Форум». Европейская комиссия одобрила словацкую схему государственной помощи на сумму 1 миллиард евро для поддержки производственных мощностей в области чистых технологий. Средства будут предоставляться в форме грантов и налоговых льгот как малому и среднему бизнесу, так и крупным предприятиям, инвестирующим в расширение зеленого производства. Схема действует в рамках соглашения о чистой промышленности и рассчитана до 31 декабря 2030 года.
0: Тема дня.
1: Около половины жителей Словакии ощутимо скорректировали свои планы на летний отпуск под влиянием роста цен. 23% опрошенных сообщили, что выберут более короткий отпуск или направятся в более близкое место для отдыха, а еще 26% остановились на более доступном варианте отдыха. Лишь каждый четвертый, 26%, заявил, что удорожание никак не повлияло на его планы. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Братиславы. Более трети из них, 35%, сообщили, что их отпускные планы остаются неизменными. Таковы результаты опроса компании ХТВ, проведенного в мае этого года среди 1050 респондентов при участии агентства Ipsos. Согласно результатам исследования, треть опрошенных рассчитывает в этом году потратить на отпуск больше, чем прежде. Примерно столько же, 30,5%, полагают, что их расходы останутся на прежнем уровне, и лишь немногим менее 13% намерены сократить траты. Меньше всего тех, кто вовсе не планирует отпуск, в Братиславе. Таких в словацкой столице лишь 11%. На противоположном полюсе находится Трнавский край, где целых 25% жителей не собираются никуда ехать этим летом. Примечательно, что интерес жителей этого региона к зарубежному отдыху сопоставим со среднесловацким показателем, однако внутренний туризм они выбирают значительно реже. Самым популярным направлением по-прежнему остается Европа, почти 41%. На втором месте отдых внутри страны, почти 23%. В Америку или Африку планируют отправиться 6% респондентов, в Азию – 3%. Почти каждый десятый еще не определился с выбором, остальные не планируют путешествовать вовсе. Что касается способов оплаты, безусловно, доминирует банковская карта. Ее предпочитают почти 60% опрошенных. Остальные предпочитают заранее обменять наличные в банке 22% или снимать деньги в банкоматах на месте почти 13%, что при высоких комиссиях может оказаться весьма накладным вариантом. При этом большинство словаков, 60%, не принимают во внимание ни инфляцию, ни динамику обменного курса в стране назначения. Аналитики также обратили внимание на то, что нынешний летний сезон разворачивается на фоне беспрецедентных событий на Ближнем Востоке. Прежде всего, эскалации напряженности вокруг Ирана и закрытия стратегических и торговых маршрутов, в частности, Ормузского пролива. Эти факторы коренным образом влияют на мировые энергетические рынки и, как следствие, на кошельки словацких туристов. Если в предыдущие годы в контексте летнего отдыха мы говорили главным образом об инфляции в курортных центрах и колебаниях валютных курсов относительно евро, то лето 2026 года однозначно проходит под знаком резкого роста цен и высокой волатильности стоимости бензина, дизельного топлива и авиакеросина, подчеркнул аналитик финансовых рынков ХТВ Ондрей Грегуш.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
4: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
4: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, можно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
4: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať.
4: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, можно, памятаме тен конверзный курс, таке вельми неокругле число 30,126.
4: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, поведало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас выгодно.
4: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку и в его ближайшем околе.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пезинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-д'Ор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
1: Ян Визер был назван таким человеком.
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наивысшую сборку исторических виноградницких лесов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена, объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не Сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.